0: Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

полюби. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 8. Сегодня 22 июня, понедельник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Веру Светлову, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире Маша и Медведи. Чуть раньше споет Скорпионс. Но перед этим Наутилус Помпилиус.

0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске скопились автомобили на улице Замковой у пересечения с Ленина, на Буденного у пересечения с Кировой, на Смоленской у пересечения с Правдой. В Минске пробки, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Долгобродской от Уральска до Ботанической, на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости, на Партизанском от МКАД до Ангарской.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Вера Светлова, и сейчас мы узнаем, что произошло к этому часу. Доброе утро, Вера, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кому направил обращение президент и о выставке в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пишет Белта. По его словам, 22.06.41 – цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Война, пришедшая на землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. И теперь наследники победителей обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать детям иммунитет против идеологии, исключительности и превосходства наций. Учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу, отметил глава государства. Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси, пишут Минск-Новости. Полностью свободными для посещения остаются только леса Мядельского района Минской области и Мстиславского района Могилевского региона. Напомню, ограничение на посещение лесов – это временная мера, вводимая при повышении уровня пожарной опасности из-за погодных условий. Заходить пешком в лес для прогулок, собирать грибы и ягоды при этом разрешено. Нельзя въезжать на территорию лесного массива на авто, разводить костры и устраивать массовые мероприятия. Белорусская военная газета «Во славу Родины» отметила юбилей на минувшей неделе, рассказали в Минобороны. По случаю ее 105-летия в Центральном доме офицеров состоялось торжественное собрание. Коллектив издания поздравил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. По его словам, газета пишет историю страны, народа, ее защитников. Она работает в очень важном сегменте – в военной безопасности государства. А еще выполняет мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающих молодежи. Кроме того, издание ведет не только оборонительную политику. Газета активно наступает, отметил Леонид Косинский. И последнее. Временная экспозиция «Помни 1941» открылась в Музее истории Великой Отечественной войны, пишут Минск-Новости. На выставке собраны как фотопортреты людей, так и личные вещи тех, кто участвовал в боях. Кроме этого, посетители могут ознакомиться со схемой боевых действий 61-го стрелкового корпуса Вооруженных сил СССР, увидеть вырезки из газет о начале гитлеровского наступления и плакаты. Экспозиция будет работать до 31 августа.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: White Dove от Scorpions про мир. 22 июня про память, и то, и другое – это про жизнь. Сегодня понедельник, рабочая неделя только началась, за окном лето, хоть и обещают дожди, но у нас есть планы, заботы, дела, и это нормально. Это и есть та самая жизнь, за которую они сражались. Помним, живем, работаем. Меня зовут Наталья Егорова, слушаем радио Компас FM, и у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Маша и Медведи, перед этим The Connells, ну а раньше всех Алиса. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет о новых функциях андроида. Подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой у пересечения с Лениной и на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На МКАД от Байкальской до Нестерова 7 минут. На МКАД от Франциска Скорина до Дачно. На Долгобродской от Уральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какие функции появились в новой версии операционной системы Android и что выяснили американские биологи. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Новый Android 17 смещает систему в сторону управления с помощью искусственного интеллекта. Благодаря встроенной нейросети Gemini от Google, смартфон теперь может сам выполнять цепочки действий. Например, найти магазин, подобрать и забронировать билеты на поезд, и все это без выхода из приложения на экране. В браузере Google Chrome теперь можно не читать страницы полностью. Искусственный интеллект сам делает краткое содержание в отдельном окне. К слову, сами программы теперь можно сворачивать в маленькие плавающие окна и переключаться на них, не сворачивая предыдущее приложение. При этом система стала жестче ограничивать, сколько памяти могут использовать приложения, чтобы телефон работал стабильнее и не сажал батарею. Также в новой версии операционки усилили безопасность. Программы не получают полный доступ к геолокации и контактам, телефон лучше защищен от кражи, а подбор пин-кода стал сложнее. Разработчики уточнили, что почти все функции, которые используют ИИ, будут нормально работать только на аппаратах с оперативной памятью не меньше 12 гигабайт. Android 17 сначала выйдет для смартфонов Google Pixel, а потом появится и для устройств других брендов.
0: Дело техники.
2: Городские мыши и крысы эволюционируют быстрее, чем люди успевают их травить. Феномену, на который жаловались городские службы дезинсекции, нашли объяснение американские ученые. Биологи Ратгарского университета провели анализ ДНК почти 300 городских грызунов, которые отловили в крупнейших мегаполисах страны. Результаты показали, у 84% мышей обнаружились мутации в гене. Благодаря этому они гарантированно выживают при попадании в организм большинства современных ядов для борьбы с вредителями. Крысы оказались менее живучими. Изменения в гене нашли только у 35% особей. Исследователи прогнозируют, если в ближайшее время химическая промышленность не найдет другие активные вещества для ядов от вредителей, в крупнейших городах планеты мышей и крыс может стать слишком много. Это может привести к вспышкам инфекционных заболеваний у людей и домашних животных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Почти 8.30. Если вы еще не включились, сейчас самое время. У нас все по плану. Музыка, настроение и начало новой рабочей недели. Через 10 минут гороскоп на день для всех знаков зодиака. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто нам составит компанию в ближайшее время. Это Артик и Асти.

0: появится в нашем эфире, но прямо сейчас «Дорожный компас».
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске еще сохраняется плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске пробки на МКАД от Байкальской до Лаупшасова 14 минут придется задержаться. На Долгобродской от Уральской до Ботанической. На Сурганово от Якуба Колоса до Независимости. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Погнали, овны! Не торопитесь высказывать мнение сегодня, оно может меняться. Тельцы, определите главную цель, иначе усилия пропадут даром. Близнецы, не скромничайте, говорите вслух то, что думаете. Раки, дел много, времени мало, проявите смекалку. Львы, планы будут меняться, запишите встречи, чтобы не забыть. Девы, вчерашние сомнения могут сегодня стать реальностью. Весы, осторожнее с решениями, есть риск большой ошибки. Скорпионы, эмоции зашкаливают. Возьмите паузу, отдохните. Стрельцы, будьте внимательны, сегодня можно встретить нечто редкое и ценное. Козероги, если кому-то повезло, порадуйтесь, зависть ни к чему. Водолеи, между желанием расслабиться и чувством долга выбирайте второе. Рыбы, не будьте слишком подозрительны, чтобы не обидеть близких. Ну а совет для всех, завершите старые дела и не беритесь за новые до завтра. И помните, в 12:00 остановитесь на минуту, это важнее любых планов. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро Артик и Асти. Перед этим Бон Джови, ну а раньше всех услышим «Моральный кодекс». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет, почему руководство Volkswagen говорит о прекращении деятельности концерна. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минск только разгоняется, здесь уже 4 балла. И вот где пробки, на МКАД от Партизанского проспекта до Ваупшасова 18 минут придется постоять. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Ванеева и Денисовская 2-го велосипедного и до Мельничного переулка 7 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, почему руководство Volkswagen говорит о возможной гибели концерна и как Mazda защищает сенсорные экраны. Это автоновости на Компас FM. Руководство Volkswagen бьет тревогу. Большинство членов правления автогиганта официально признали, что нынешняя ситуация угрожает самому существованию концерна. Еще часть сказала о крайне напряженном положении. Причины паники понятны. Так, в начале года чистая прибыль компании рухнула почти на треть. Volkswagen стремительно теряет позиции на двух ключевых рынках – в США и особенно в Китае. Поднебесной немцев жестоко теснят местные бренды. Бренды вроде BYD и Xiaomi. Они быстрее обновляют модели, предлагают крутую электронику и агрессивно демпингуют цены. Рост продаж в Европе спасти ситуацию уже не может. Производство, софт и батареи сжигают деньги быстрее, чем машины успевают приносить прибыль. Но главная беда Volkswagen кроется внутри. Концерн, объединяющий Audi, Skoda, Porsche и кучу других марок, стал слишком сложным и неповоротливым. Десятилетиями они жили на широкую ногу, плодя десятки платформ и комплектаций во всех возможных сегментах. Теперь эта махина стала не по карману. 9 июля руководство должно представить радикальный план спасения. Понятно одно, выезжать на былых заслугах и репутации легендарных Гольфа и Пассата больше не получится. Грядут суровые сокращения.
0: Автоновости.
2: А теперь к вечному спору автомобилистов, кнопки или сенсоры. Компания Mazda, которая до последнего держалась за классические клавиши, все-таки перешла на тачскрины и теперь объясняет, почему это правильно. Один из создателей нового поколения Mazda CX-5, Коитиро Ямагути, заявил, физические кнопки на самом деле опаснее. Так, традиционный блок климат-контроля обычно прячут под центральной консолью. Чтобы нащупать нужную клавишу, водитель вынужден опустить глаза и полностью потерять дорогу из виду. А сенсорный экран в современных машинах ставят максимально высоко, прямо на уровне глаз. И когда вы настраиваете температуру на дисплее, вы все равно можете видеть

0: Почти 9 утра, с вами утро понедельника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это будет Дмитрий Маликов.
1: Не скучай, не говори мне лишних слов.
0: Чуть раньше Тина Тернер. Но раньше всех Александр Марк.

0: Разучи сразу после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на МКАД от Нестерова до Ваупшасова, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Долгобродской от Уральска до Ботанической, на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. Что нового в стране и в мире к этому часу?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о лихорадке Эбола в Конго и о случае спасения в Заславле.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек в Конго, пишет Белта. В эпицентре вспышки провинции Итури за сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания и 2 летальных исхода. В больницах и медизоляторах находится 391 пациент. Полностью выздоровели 92 человека. Отмечается, что уровень отслеживания контактов с заболевших Эболой 69%, тогда как Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы эта цифра составляла 95%. Напомню, вспышка лихорадки произошла на востоке Конго 15 мая. Кроме того, есть случаи заболевания Эболой в соседней Уганде. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по госязыкам сегодня, пишет Белта. Так, в резервный день для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек, для сдачи белорусского – 20. Также сегодня сдают централизованное тестирование. 149 человек выбрали русский язык, 16 – белорусский. Министр обороны Виктор Хренин поздравил коллектив белорусской военной газеты «Во славу Родины» со 105-летием сегодня, сообщили в оборонном ведомстве. В поздравлении говорится, что это не просто дата, это целая эпоха, наполненная славной историей, подвигами и самоотверженным трудом. Все эти годы газета – неотъемлемая часть армейской жизни. В самые сложные времена военкоры помогали военным поддерживать боевой дух, объединяли людей и вселяли уверенность в завтрашнем дне. И сегодня издание наполнено глубоким смыслом, поддержкой и гордостью за тех, кто стоит на страже мира и безопасности нашей Родины, отметил Виктор Хренин. И последнее. Спасатели вытащили козленка из колодца в Заславле, пишут Минск-Новости. Местный житель обратился в службу спасения и рассказал, что его маленький козленок случайно провалился в заброшенный колодец. Самостоятельно вызвали животное, мужчины не получилось. Спасатели спустились на глубину около 10 метров, извлекли животное из ловушки и вернули хозяину.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Тина Тернер пела про лучшее. Ну а лучшее сегодня для нас — это мирное утро понедельника. 22 июня — это день, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам этот мир. Спасибо тем, кто был лучшим для нас. И пусть этот день будет лучшим для вас. Оставайтесь с нами. Я, Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Дмитрия Маликова. Перед этим Смоки. Ну а раньше всех конец фильма появится в нашем эфире сразу после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о нюансах работы в выходные дни. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается пробка на МКАД от Нестерова до Ваупшасова.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В мире труда всегда есть свои тонкости и нюансы, особенно когда речь заходит о работе в выходные дни. И как правильно оплачивать такой труд и кого нельзя привлекать, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, работа в выходной день возможна как по инициативе нанимателя, так и самого работника. В первом случае требуется письменное согласие сотрудника, например, для выполнения срочного заказа. Во втором, работник может выйти в выходной с согласия нанимателя. Без согласия сотрудника привлечь к труду можно только в исключительных случаях, а именно для предотвращения аварий, катастроф, стихийных бедствий и несчастных случаев, а также для оказания экстренной медпомощи. Однако есть и те, кого запрещено привлекать к работе в выходные. Это беременные, несовершеннолетние, женщины с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет без их письменного согласия, а также инвалиды, если работа в выходной противоречит их индивидуальной программе реабилитации. Теперь по оплате. За работу в выходной предусмотрена компенсация. Доплата к зарплате за каждый отработанный час либо дополнительный день отдыха по согласованию с нанимателем. Кстати, зарплату начисляют пропорционально отработанному времени. И, к слову, максимально в течение года можно работать в выходные только 12 дней, за исключением чрезвычайных случаев. Таким образом, чтобы не превратиться в ту самую работу до потери сил, лучше заранее знать свои права, соблюдать правила и не бояться задавать вопросы. В конце концов, труд и отдых – две стороны одной медали, и баланс между ними – ключ к здоровой и счастливой жизни. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах студии 9.30, 22 июня. Сегодня мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир. В 12.00 остановимся и замрем на минуту. Но сейчас рабочий понедельник, планы, встречи, дела. И это и есть наша жизнь, за которую они сражались. У нас музыка для бодрого настроения. С вами Наталья Егорова на Компас FM. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем «Добро».

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: FM.
1: Девять сорок утра. Утренняя суета уже улеглась. Вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро. Это группа Добром. Перед этим Soul Asylum. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Все эти исполнители в нашем эфире. После программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Молодая гвардия» можно посмотреть сегодня вечером в Новом театре. Это героическая баллада по мотивам одноименного романа Фадеева. Постановка переносит зрителей в Краснодон 42-го года. В тот момент, когда привычный мир исчезает буквально за несколько дней. Вчерашние школьники и студенты оказываются перед вопросом, что делать дальше, и добровольно объединяются для борьбы с немецкими оккупантами. В условиях войны герои переживают первую любовь, строят планы на будущее, дружат, ссорятся и совершают безрассудные смелые поступки. Их дерзкие диверсии перерастают в открытую партизанскую деятельность. Позже эту подпольную организацию назовут «Молодой гвардией». Спектакль «Молодая гвардия» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета – 30 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Выставка авторских кукол и мишек Тедди проходит в галерее искусства. Это масштабный арт-проект, который объединяет сотни уникальных экспонатов от талантливых мастеров. Главная особенность выставки – тематические инсталляции. Например, масштабная экспозиция «Алиса в стране чудес», где можно посмотреть на героиню в неожиданных интерпретациях белорусских художников. Рядом безумное чаепитие, белый кролик, красная королева и другие персонажи. Кстати, здесь вы сможете купить понравившуюся куклу или мишку. Цены варьируются от базовых сувениров до эксклюзивных коллекционных экземпляров. Выставка авторских кукол и мишек Тедди работает каждый день. В будни с 11 до 8, в выходные с 11 до 6. Вход стоит от 5 до 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Впереди у нас свежие новости, Вера Светлова приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Сергей Трофимов.

0: Ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Ждем после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. 8 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Кубокулоса от Белинского до Хмельницкого. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Привет, Вера. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент, и о человеке, который совершил кругосветное путешествие по морю, суше и воздуху.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив военного информагентства Вооруженных сил Беларуси «Вояр» со 105-летним юбилеем издания «Белорусская военная газета во славу Родины» сегодня, сообщили Минобороны. В поздравлении говорится, что все это время военные журналисты были и остаются на передовой информационного фронта, который не знает мирного времени. В годы Великой Отечественной войны они вместе со всей страной сражались с врагом. Созданием независимой Беларуси освещали сложный период реформирования, строительства и развития вооруженных сил. И сегодня на плечах коллектива информагентства лежит огромная ответственность донести до общества объективную картину событий, показать истинное лицо войны и мира, крепить боевой дух личного состава и воспитывать молодое поколение, отметил глава государства. Минута молчания в памяти погибших в Великой Отечественной войне пройдет в Беларуси сегодня в полдень, пишут Минск новости. Удары метронома и мелодия реквиема будут транслироваться по телевидению и радио, а также звучать в воинских коллективах на улицах, площадях и в иных общественных местах. Одновременно в храмах прозвучит колокольный набат, на транспорте будут поданы сигнальные гудки, а в отдельных локациях остановится движение. Нотариусы, адвокаты и представители юстиции бесплатно проконсультируют минчан сегодня, пишут Минск новости. Мероприятие пройдет в формате прямых телефонных линий. В акции примут участие нотариусы, адвокаты, а также представители управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Мингорисполкома. Звонки принимают до 13 часов, а номера телефонов можно найти в сети. И последнее. Британец первый в истории совершил кругосветку по суше, морю и воздуху, пишет .by. Мужчине 43 года, и в середине июня он вернулся из своего третьего кругосветного путешествия. Он преодолел 55 тысяч километров на своей 12-метровой яхте. На это у мужчины ушел практически год. Добавлю, первое кругосветное путешествие британец совершил на велосипеде и проехал 29 тысяч километров. На этом он не остановился и уже в 2019 году облетел планету на автожире, преодолев 44,5 тысячи километров.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: The Final Countdown. И мы на финишной прямой утро. Сегодня 22 июня, день всенародной памяти. Полдень, минута молчания. Ваше утро на Компас FM продолжается. На связи Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Сергея Трофимова. Перед этим споет Сиси Кейдж. Ну а раньше всех группа Крематорий. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, что выяснили американские биологи. Расскажет подробности Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. 6 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. В обе стороны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какие функции появились в новой версии операционной системы Android и что выяснили американские биологи. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
3: Новая Android 17 смещает систему в сторону управления с помощью искусственного интеллекта. Благодаря встроенной нейросети Gemini от Google, смартфон теперь может сам выполнять цепочки действий. Например, найти магазин, подобрать и забронировать билеты на поезд, и все это без выхода из приложения на экране. В браузере Google Chrome теперь можно не читать страницы полностью. Искусственный интеллект сам делает краткое содержание в отдельном окне. К слову, сами программы теперь можно сворачивать в маленькие плавающие окна и переключаться на них, не сворачивая предыдущее приложение. При этом система стала жестче ограничивать, сколько памяти могут использовать приложения, чтобы телефон работал стабильнее и не сажал батарею. Также в новой версии операционки усилили безопасность. Программы не получают полный доступ к геолокации и контактам, телефон лучше защищен от кражи, а подбор пин-кода стал сложнее. Разработчики уточнили, что почти все функции, которые используют ИИ, будут нормально работать только на аппаратах с оперативной памятью не меньше 12 гигабайт. Android 17 сначала выйдет для смартфонов Google Pixel, а потом появится и для устройств других брендов.
0: Дело техники.
3: Городские мыши и крысы эволюционируют быстрее, чем люди успевают их травить. Феномену, на который жаловались городские службы дезинсекции, нашли объяснение американские ученые. Биологи Ратгарского университета провели анализ ДНК почти 300 городских грызунов, которые отловили в крупнейших мегаполисах страны. Результаты показали, у 84% мышей обнаружились мутации в гене. Благодаря этому они гарантированно выживают при попадании в организм большинства современных ядов для борьбы с вредителями. Крысы оказались менее живучими. Изменения в гене нашли только у 35% особей. Исследователи прогнозируют, если в ближайшее время химическая промышленность не найдет другие активные вещества для ядов от вредителей, в крупнейших городах планеты мышей и крыс может стать слишком много. Это может привести к вспышкам инфекционных заболеваний у людей и домашних животных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

10:30 на часах студии. Знаете, что общего у этого времени и вашего положения? И то, и другое – золотая середина. До обеда еще успеваете, после уже будете доделывать. Так что самое время включить турборежим. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. Послушаем в ближайшее.

0: Но раньше всех високосный год.
1: Кто здесь, кто там, тает почти на глазах.
0: Но прямо сейчас дорожный компас.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске пробок нет.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: FM.
1: 10:43 на часах в студии, чуть больше часа до 12:00, до главной минуты сегодняшнего дня. Полдень по всей Беларуси замрем в минуте молчания. Сегодня 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро группа «Пицца», перед этим Белинда Карлайл. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра, мой эфир подошел к концу. Меня зовут Наталья Егорова, и я прощаюсь до завтра. Передаю микрофон Анастасии Лисовой, она уже появилась в студии. Привет, Настя, как провела выходные?
1: Ну то ж, привет, выходные прошли на отлично. Удалось и отдохнуть, и поактивничать. Ну а теперь продолжаем вливаться в рабочие будни под хорошую музыку. Ну и в ближайшее время предлагаю послушать Стаса Пьеху и Таисию Повалим.

0: Ну а сразу после выпуска новостей нас посетит группа «Город 312».
1: Я раздвигаю стены руками, я за пределы миром проникаю, смело иди за мной. Погрев мне волны по краю вулкана.
0: Эта песня будет раньше остальных, но прямо сейчас новости.
2: В Минске 11 часов.

0: О новостях к этому часу нам расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Что интересного произошло?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о том, какой рекорд могут побить в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил сопрезидента Никарагуа Росарио Мурильо с 75-летием сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил, что белорусско-никарагуанские отношения на современном этапе отличаются высоким динамизмом в различных сферах взаимодействия. Наблюдается последовательное расширение двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях. Александр Лукашенко пожелал Росарио Мурильо крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях. Онлайн-фотоальбом городов Беларуси и России решила создать молодежь союзного государства, пишут Минск Новости. Проект о населенных пунктах географического и культурного пространства от Бреста до Владивостока задуман как своеобразный визуальный путеводитель, открывающий в том числе малоизвестные, но привлекательные для посещения места. Это поддержит интерес к путешествиям по Беларуси и России и будет способствовать раскрытию их туристического потенциала. Митинг «Реквием», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, состоялся в мемориальном комплексе «Брестская крепость героев» в ночь на сегодня, сообщили в Минобороны. Программа началась с показа спектакля «Брестская крепость». Далее председатель Палаты представителей Нацсобрания Игорь Сергиенко зачитал обращение Александра Лукашенко по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Продолжением стала масштабная военно-историческая реконструкция. Конструкция 22 июня 1941 года «Брестская крепость», объединившая около 900 реконструкторов из 5 стран. Напомню, для Бреста 22 июня – особая дата. Именно здесь, в первые часы Великой Отечественной войны, началось героическое сопротивление врагу. И последнее. Рекорд по зарегистрированным бракам в один день могут побить в столице, пишут Минск Новости. Так расписаться в зеркальную дату, а именно 26 июня, планируют 283 пары. При выполнении этого плана будет превзойден результат другой июньской красивой даты 06.06.26. Тогда успешно завершили 221 свадебную церемонию.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, с очередным понедельником вас. Выходные пролетели, они были насыщенными на события, от которых осталось приятное послевкусие. С погодой тоже повезло, она была и есть по-настоящему летняя. Ну а теперь давайте вливаться в рабочие будни. Знаю, делать это сложно, но я в вас верю. Поэтому завариваем очередную чашку кофе, включаем музыку погромче и вперед покорять производственные вершины. С вами, как всегда, Компас FM, я Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие 15 минут к нам присоединится Стас Михайлов и Таисия Павали. Еще будет Валерия, ну а прямо сейчас предлагаю послушать группу «Танцы минус». Так что отличного вам понедельника и хорошей музыки в дорогу.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, наш понедельник продолжается. Напоминаю, сегодня 22 июня, и эту дату знают и помнят абсолютно все в нашей стране. Совсем скоро пройдет общенациональная акция «Минута молчания», поэтому присоединяйтесь и вы. Ну а пока на Компас FM очередной музыкальный анонс. Меня зовут Анастасия Лисова, и в эти полчаса к нам присоединится Вячеслав Быков.
1: Ночь за твоим окном, любимая моя.
0: Еще будет Rolling Stone. Ну а раньше остальных послушаем братьев Гримм.
2: Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Сегодня в нашей стране очень важная памятная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Совсем скоро будет «Минута молчания». Это общенациональная акция, поэтому присоединяйтесь и вы, чтобы в едином порыве вспомнить наших прадедов, которые ценой своей жизни отвоевали для нас мирное небо.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами. Потому что мы помним о них. Вечная память павшим. Павшим за Родину. В Беларуси минута молчания.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, о чем заявил госсекретарь Совета Безопасности и о находке во Франции.
1: Новости. На Компас FM.
0: По делу об ударе дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, пишет Белта. При этом он подчеркнул, что государственная принадлежность транспорта в данном случае не имеет значения, поскольку это был автобус с мирными гражданами. Но тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию, отметил госсекретарь. Однако, по его словам, втянуть Беларусь в конфликт не получится. Наша страна за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем. О факторах опасности в жару предупредили в МЧС, пишет Белта. Так, сегодня в отдельных районах республики ожидаются грозы, а местами температура воздуха достигнет 30 градусов. Это может привести к отключению электроэнергии, обрыву линий связи электропередачи, деформации асфальта, увеличению количества ДТП, а также к возникновению лесных пожаров, возгораний в жилых и производственных зданиях, а еще высока вероятность тепловых ударов. Спасатели призывают к осторожности. Руководители силовых ведомств, а также представители военной коллегии Минобороны в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа возложили цветы к монументу Победы на столичной площади Победы сегодня, сообщили в военном ведомстве. В мероприятии приняли участие министр обороны Виктор Хренин и госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Участники церемонии почтили память погибших советских воинов и партизан, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами на белорусской земле, минутой молчания. И последнее. Украденную картину Пикассо нашли во Франции, пишет Белта. Стоимость полотна оценивается в несколько десятков миллионов евро. О какой именно картине идет речь, не уточняется. Сообщается, что работа ранее была украдена из столичного хранилища. Там один из злоумышленников работал охранником и постепенно похищал оттуда ценности.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Ну что же, продолжаем наш понедельник. Пусть он у вас проходит без особого напряжения, и дела делаются сами собой. Знаю, звучит как сказки, но так хочется в это верить. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще много хорошей музыки. И вот в эти 15 минут к нам присоединится и будет бодрить группа «Гости из будущего». Также споет Юлия Савичева, ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Конец фильма». Так что остаемся здесь же и слушаем хорошую музыку вместе.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, заглянула в календарь, и оказывается, сегодня в мире отмечается большое количество праздников. Из необычных, например, день верблюда сегодня, также день подмигивания кошкам, а еще день лоботрясов. Это такой шуточный праздник, ничего не делание. Так что, если вы сегодня будете чаще обычного делать себе перерывы, знайте, то у вас на это есть официальный повод. Шучу, конечно же, лентяйничать будем дома, а пока работаем в умеренном темпе. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшее время предлагаю послушать Альбину Джанабаеву.
1: Ты мне пообещай, время пройдет, а мы будем рассвет встречать, видеть цветные сны.
0: Еще споет Fool's Garden. Ну а раньше остальных к нам присоединится Владимир Кузьмин.

0: Вот такой у нас ближайший музыкальный план, поэтому оставайтесь с нами подольше, и тогда понедельник будет чуточку приятнее.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, это была группа «Руки вверх», которой в этом году исполняется 31 год. За все время существования они провели несколько тысяч концертов. И хоть пик популярности пришелся на 90-е и 2000-е, а тогда могло даваться по 3-4 концерта в день. Так представьте себе, да? Ну и сейчас Сергей Жуков собирает залы и целые стадионы своих поклонников. Ну и пока вы вспоминаете свою юность и молодость под хиты этой популярной группы, я вам озвучу, кого еще послушаем до конца этого часа. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится группа Europe с песней Carry. И еще будет Альбина Джанабаева, которая попросит ей что-то пообещать. Ну а прямо сейчас появится Александр Шевченко с категоричной песней «Я тебя не буду искать». Поэтому давайте слушать.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

Ну что же, встречаем новый час вместе. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И совсем скоро к нам присоединится Павел Сулинов с новостями к этому часу. Однако, остается буквально минуточка времени, и я успеваю вам озвучить нашу ближайшую музыкальную перспективу. Итак, споет Полина Гагарина. Смотри.

0: Также Бон Джови споет свой хит «Always». Ну а быстрее остальных подпевать будем группе Ума Турман. Ее песня «Не кажется».
1: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
2: В Минске 14 часов.

0: Павел Сульнов уже с нами и готов поделиться самыми свежими новостями к этому часу. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Добрый день, Настя. Сейчас расскажу, кому президент направил приветствие и про загадочного зверька в горах Тянь-Шаня.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее. Сегодня», пишет Белта. Глава государства отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. Президент подчеркнул, что сегодня первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиги отцов и дедов. Иран и США согласовали в Бюргенштоке дорожную карту для достижения окончательного соглашения сегодня, пишет Белта. Так, первый день саммита прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Были достигнуты многообещающие успехи, в том числе создан механизм для продвижения технических переговоров. Между сторонами создана линия связи для предотвращения инцидентов и недоразумений, а также для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шашков отметил столетний юбилей сегодня, рассказали в военном ведомстве. Именинника поздравил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. Он пожелал Михаилу Семеновичу крепкого здоровья и долголетия, отметил его вклад в разгром нацизма и приближение Великой Победы, а также передал наказ от министра обороны беречь себя до следующего юбилея и обращаться к нему по любому поводу. Ветеран поблагодарил за поздравление и пожелал в ответ крепко держать оборону, чтобы небо над Родиной всегда оставалось чистым. И последнее. В самом сердце гор Тянь-Шаня живет загадочный плюшевый кролик, пишет СБ «Беларусь сегодня». Речь идет об Илийской пищухе, одном из самых скрытных и редких существ на планете. Ученые потеряли ее из виду на 2 десятилетия, пока совершенно случайно не обнаружили вновь среди диких скал. Эти крошечные создания живут на огромной высоте, не умеют издавать громких сигналов и ведут себя тише воды. На всей планете осталось меньше 1000 особей, а каждая новая фотография этого зверька – историческое событие для мировой науки.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, мы с вами все ближе и ближе к вечеру этого дня. И у вас явно есть несколько планов, как его провести на отлично. Но пока давайте все же поработаем, чтобы с чистой совестью и с чувством выполненного долга позже покинуть свои рабочие места. Ну а напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время споет Полин Гагарина. Еще будут Артики Асти. Ну а прямо сейчас появится группа «Танцы минус». Так что с позитивом давайте проживать этот понедельник и в ритме хорошей музыки.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Компас FM. Всегда по пути. Компас
1: FM. Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

За чистое мирное небо мы не устаем благодарить наших дедов и прадедов. Их подвиг нельзя никак измерить, поэтому нам остается прикладывать максимум усилий, чтобы трагедия мирового масштаба, которая началась в этот день 85 лет назад, никогда не повторилась. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и, возвращаясь к музыке, я предлагаю в ближайшие полчаса

0: Вот такая классная подборка ожидает всех нас в ближайшие полчаса, так что оставайтесь с нами и давайте подпевать вместе.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: сказала Ирина Дубцова, которая так красиво признавалась любимым. Поэтому не стесняемся и говорим о своих чувствах почаще. Ну, а если так вышло, что говорить некому, так вечерком после работы отправляйтесь на прогулку. Там явно найдется такое же одинокое сердце, как и ваше, которое жаждет тепла и приятных слов. Ну, а прямо сейчас вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие 15 минут будем слушать группу Aerosmith. Также споет группа «Градусы». Ну, а прямо сейчас появится ансамбль «Изумруд» и «Чайф».
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Один из главных хитов легендарной рок-группы «Парк Горького» песня «Stranger» звучала только что в эфире. Музыканты поют о сильном мимолетном притяжении между мужчиной и женщиной, которые случайно встретились на одну ночь, и мир вокруг словно перестал существовать. У нас на часах почти 16, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими музыкальными планами. Скоро появится группа «Браво». До этого споет Танита Тикарам. А раньше всех услышим группу «Воскресенье». Все это после выпуска новостей.
1: В Минске 16 часов.

0: О новостях нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Привет, Паша. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о пленарном заседании и международной акции «Сад памяти».
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Пленарное заседание второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» проходит сегодня, пишет Белта. Мероприятие посетили иностранные парламентские делегации. Так, представитель Вьетнама Нгуен Гок Ха призвал защищать историческую правду. Он подчеркнул, что важно сохранять благородные ценности великого наследия прошлого, укреплять диалог и сотрудничество на основе равенства и взаимного уважения, а также совместно реагировать на общее вызовы в соответствии с нормами международного права. Белорусскую молочную продукцию поставляют в 55 стран, сообщает телеканал СТВ. Главные покупатели – Россия и страны СНГ. Также производители активно осваивают новые рынки. Экспорт в Китай за прошлый год вырос на 18%. Начались поставки в страны Дальнего Востока. Первую партию сухого молока отправили в Индонезию. Кроме того, качество молока тоже растет. Доля элитного сорта «Экстра» достигла 74%. А еще ученые разрабатывают новинки. Например, в производство детского питания внедряют козье молоко. Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады приняли участие в акции «Свеча памяти сегодня», рассказали в Минобороны. Мероприятие приурочено ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Утром гвардейцы совместно с жителями города собрались на берегу реки Щара, чтобы почтить память погибших и спустить венки на воду. После этого мероприятие продолжилось возложением венков и цветов у памятника погибшим в годы ВОВ. И последнее. Международную акцию «Сад памяти» завершили в Бресте сегодня, пишет Белта. Это масштабная международная инициатива, направленная на увековечение памяти 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны путем высадки деревьев по всему миру. Аллея, заложенная в 2021 году, насчитывает 80 кленов. Сегодня она была дополнена 16 новыми саженцами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а воздух прогреется до 15 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков, температура до 26-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Понедельник в самом разгаре. Продолжаем потихоньку раскачиваться, входить в нужный ритм и поддерживать на высоте уровень энергии. Вообще, чтобы бодро себя чувствовать в течение недели, стоит хорошенько восстанавливаться на выходных. Если соблюдать баланс между делами и отдыхом, сил всегда должно хватать. Ну а если вы слушаете нас из отпуска, могу вам только позавидовать. Мне до отпуска еще 2,5 месяца, поэтому единственное, что остается, заваривать кофе покрепче и включать музыку погромче. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и сейчас как раз расскажу, кого ждем в эфире дальше. Появится группа «Студио». До этого споет группа «Роксет». А раньше всех услышим Александра Шевченко.
1: А что еще, если не это?
0: А что еще, если не это, узнаем буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Группа «Браво» звучала только что с композицией «Однажды», и она в 1994 году мгновенно стала всенародным хитом благодаря ностальгической атмосфере и романтичному тексту. Вся лирика песни пропитана красивой атмосферой Москвы 60-х годов. Герои слушают джаз, танцуют рок-н-ролл и живут беззаботной юношеской жизнью в стиле советских стиляк. В этом стиле я предлагаю продолжать этот июньский понедельник. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди А-студио, Роксет, а раньше всех смысловые галлюцинации. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем про такой микроэлемент, как железо. Что он в себе таит, расскажет Михаил Громов после того, как проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации из сервиса Яндекс.Карты, в Витебске и Могилеве пробок пока нет, пока рано. А что касается Минска, здесь одна крупная пробка, она на улице Пономаренко от Тимошенко до Бельского. В остальном дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про железо. Правда, не про то, в которое облачались средневековые рыцари. Речь пойдет про микроэлемент, который защищает наш организм не хуже самых настоящих доспехов.
1: «Здоровый день».
2: Известный факт – человек не сможет выжить без воздуха. Однако для того, чтобы каждая клетка нашего организма получила порцию кислорода, нам необходимо железо. Это одна из главных задач микроэлемента, который входит в состав красных кровяных телец. Он захватывает молекулы кислорода и переносит его ко всем органам и тканям, а на обратном пути подбирает углекислый газ и несет в легкие для утилизации. По факту, без железа был бы невозможен сам процесс дыхания. Также микроэлемент необходим для нормальной работы иммунитета. Он активно участвует в выводе токсинов и шлаков, а также помогает быстрее и правильнее перерабатывать калории в энергию. Так, чувство лени, слабости, плохой аппетит, раздражительность и ухудшение памяти могут быть признаками дефицита железа. Из-за его недостатка люди испытывают постоянный упадок сил и даже просыпаются уставшими. Если не принять меры, может дойти до приступов головокружения, постоянной одышки и даже обмороков. Говоря простым языком, организму просто не хватает воздуха. Именно поэтому очень важно поддерживать количество железа в нашем организме. Тем более, что сейчас в магазинах можно найти продукты, богатые железом, на любой цвет и вкус.
1: Здоровый день!
2: Самыми богатыми и доступными источниками микроэлемента являются морская капуста и кунжут. В 100 граммах этих продуктов содержится больше 110% дневной нормы. Также в этом списке гречка, яичный желток, ячмень, горох, говяжья и свиная печень, чечевица и шпинат. Все эти продукты крайне желательно совмещать с витамином С. Он необходим для правильного усвоения железа. Идеальным выбором будет печеный картофель в кожуре. Там есть и железо, и витамин С, а также большое количество калия и витаминов группы В. Переизбыток железа встречается гораздо реже. Некоторые специалисты говорят, что постоянный переизбыток этого микроэлемента провоцирует артрит, диабет и болезни печени. Это хороший повод не забывать, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Traffic City звучала только что в эфире с композицией «Закружили», и в этой песне есть такая забавная строчка: «Закружили голову губки хохотушки, она меня смешит каждый раз, когда я ее слышу. Даже если мне грустно, эта фраза всегда поднимает настроение». С вами этим вечером Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше прозвучат Женя Трофимов, Modern Talking, а раньше всех Ума Турман. Ждем все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу вам, где появились пробки, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске их все еще нет, как и в Могилеве. А что касается Минска, придется постоять на Пономаренко от Тимошенко до Бельского и на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: вместе с Компас FM.
1: Начинаем встречать теплый июньский вечер, таких же теплых мыслей желаю вам в завершении понедельника. И если начало недели выдалось непростым, поддерживайте себя всякими приятными моментами, которые помогают именно вам. Не забываем про хороший отдых, чтобы восстановить силы, и про качественный сон. Говорят, мужчинам достаточно 7-8 часов, а женщинам по новым исследованиям нужно 9-10. А вот скажу по себе, когда я сплю именно столько, чувствую себя намного лучше. Другой вопрос, что я очень редко столько сплю. Продолжаем заряжаться любимой музыкой. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И дальше мы услышим Полину Гагарину, Криса Ри, а раньше всех Александра Маршалла. Он нам споет после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Хотелось бы, конечно, без пробок, но они есть. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве появилась пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. А что касается Минска, 4-бальная загруженность, пробка на Брестском шоссе от Кольцевой до Кирюникова. Также на МКАД от Нестерова до Паупшасова, и еще придется постоять на Пономаренко от Тимошенко до Бельского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: 17:28 на часах, понедельничный вечер набирает обороты, и чем ближе завершение всяких дел, тем больше почему-то появляется энергии, хотя лучше было бы наоборот. Не знаю, как у вас, но мне из-за этого приходится пить кофе даже вечером. Все ради того, чтобы заряжать вас позитивом и бодростью для вашего нескучного вечера. Делаю это в компании любимых исполнителей на Компас FM. И вот кого услышим в эфире дальше. Появится группа «Добро».
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: До этого споет Белинда Карлайл. А раньше всех услышим Джанго.
1: Была, не была, звала, не звала.
0: Его ждем после автоновостей, в которых узнаем, почему руководство Volkswagen говорит о возможной гибели концерна. Об этом расскажет Павел Суринов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Кировой, Замковой, от Космонавтов до Ленина. И еще есть затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта, а также на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске пятибалльная загруженность, придется постоять. На Брестском шоссе от Кольцевой до Кирюникова, на МКАД от Нестерова до Вообшасова, а также на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Энгельса.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, почему руководство Volkswagen говорит о возможной гибели концерна и как Mazda защищает сенсорные экраны. Это автоновости на Компас FM. Руководство Volkswagen бьет тревогу. Большинство членов правления автогиганта официально признали, что нынешняя ситуация угрожает самому существованию концерна. Еще часть сказала о крайне напряженном положении. Причины паники понятны. Так, в начале года чистая прибыль компании рухнула почти на треть. Volkswagen стремительно теряет позиции на двух ключевых рынках – в США и особенно в Китае. Поднебесные немцев жестоко теснят местные бренды вроде BYD и Xiaomi. Они быстрее обновляют модели, предлагают крутую электронику и агрессивно демпингуют цены. Рост продаж в Европе спасти ситуацию уже не может. Производство, софт и батареи сжигают деньги быстрее, чем машины успевают приносить прибыль. Но главная беда Volkswagen кроется внутри. Концерн, объединяющий Audi, Skoda, Porsche и кучу других марок, стал слишком сложным и неповоротливым. Десятилетиями они жили на широкую ногу, плодя десятки платформ и комплектаций во всех возможных сегментах. Теперь эта махина стала не по карману. 9 июля руководство должно представить радикальный план спасения. Понятно одно, выезжать на былых заслугах и репутации легендарных Гольфа и Пассата больше не получится. Грядут суровые сокращения.
2: Автоновости.
3: А теперь к вечному спору автомобилистов, кнопки или сенсоры. Компания Mazda, которая до последнего держалась за классические клавиши, все-таки перешла на тачскрины и теперь объясняет, почему это правильно. Один из создателей нового поколения Mazda CX-5, Коитиро Ямагути, заявил: физические кнопки на самом деле опаснее. Так, традиционный блок климат-контроля обычно прячут под центральной консолью. Чтобы нащупать нужную клавишу, водитель вынужден опустить глаза и полностью потерять дорогу из виду. А сенсорный экран в современных машинах ставят максимально высоко, прямо на уровне глаз. И когда вы настраиваете температуру на дисплее, вы все равно можете видеть трассу боковым зрением. А чтобы не промахиваться, Mazda просто жестко фиксирует виртуальные кнопки климата в одном месте экрана. Интересно, что это заявление звучит как вызов всей автоиндустрии. Ведь сейчас наметился обратный тренд. Устав от жалоб водителей, многие бренды начали массово возвращать аналоговые кнопки на свои места. Да и европейские регуляторы все настойчивее требуют оставлять базовые функции функции на физических кнопках. Но у Mazda, кажется, свой путь. Их новый кроссовер длиной почти 4,7 метра получил самый огромный дисплей в истории японской марки. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Белинда Карлайл звучала только что с одним из главных своих треков «Circle in the Sand». Композиция стала визитной карточкой поп-музыки конца 80-х, объединив легкое звучание и атмосферу пляжной романтики. При создании песни авторы вдохновились гёрлс-бендами из 60-х, и это придало песне мечтательный и слегка ностальгический оттенок. И впереди еще много атмосферных хитов, так что продолжаем встречать вечер понедельника в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и впереди группа «Добро», группа «Кис», а раньше всех «Джанго». Он споет, как только узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, а в остальном вроде как дороги свободны. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, здесь уже шестибальная загруженность. Придется постоять на Брестском шоссе от Кольцевой до Кирюнникова. Больше часа проведете в пути. Также пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта и на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: мы будем счастливыми, улыбаясь и празднуя, обещал только что Руслан Олехно, с этими словами и будем продолжать этот приятный июньский вечер. А по большому счету, пусть наше настроение и внутреннее ощущение счастья не зависят от месяца и погоды. Продолжаем заряжаться любимой музыкой. С вами Компас FM, и вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Появится группа «Фабрика».
1: Про любовь, про тебя.
0: До этого споет мистер Биг. А раньше всех услышим «Танцы минус».
2: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Все это после выпуска новостей, а я прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Дарья Ветрова, желаю вам счастливого завершения понедельника.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и про загадочного зверька в горах Тянь-Шаня.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси «ВОЯР». Со 105-летним юбилеем издания «Белорусская военная газета. Во славу Родины сегодня», сообщили в Минобороны. В поздравлении говорится, что все это время военные журналисты были и остаются на передовой информационного фронта, который не знает мирного времени. В годы Великой Отечественной войны они вместе со всей страной сражались со врагом. Созданием независимой Беларуси освещали сложный период реформирования, строительства и развития вооруженных сил. И сегодня на плечах коллектива информагентства лежит огромная ответственность – донести до общества объективную картину событий, показать истинное лицо войны и мира, крепить боевой дух личного состава и воспитывать молодое поколение, отметил глава государства. Иран и США согласовали в Бюргенштоке дорожную карту для достижения окончательного соглашения сегодня, пишет Белта. Так, первый день саммита прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Были достигнуты многообещающие успехи, в том числе создан механизм для продолжения технических переговоров. Между сторонами создана линия связи для предотвращения инцидентов и недоразумений, а также для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Военнослужащие гарнизонов почтили память погибших в годы ВОВ в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады и 74-го отдельного полка связи приняли участие в митинге-реквиеме, который прошел

0: парке имени Жилибера. Личный состав 65-й автомобильной и 36-й дорожно-мостовой бригад возложил цветы к подножию монумента в честь советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой. А военнослужащие 116-й штурмовой авиационной базы посетили мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» в Лиде. И последнее. В самом сердце гор Тянь-Шаня живет загадочный плюшевый кролик, пишет СБ «Беларусь сегодня». Речь идет об Илийской пищухе, одном из самых скрытных и редких существ на планете. Ученые потеряли ее из виду на 2 десятилетия, пока совершенно случайно не обнаружили вновь среди диких скал. Эти крошечные создания живут на огромной высоте, не умеют издавать громких сигналов и ведут себя тише воды. На всей планете осталось меньше 1000 особей, а каждая новая фотография этого зверька – историческое событие для мировой науки.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а воздух прогреется до 15 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков, температура до 26-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Это Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 26-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM» всегда по пути.